0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Чей

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: музыки. Радио Спутник.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспорт.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: субботник. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Музыка, которую хочется сделать погромче.
1: Радио «Спутник».
2: Инструментальная музыка на «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В ближайшее время начнутся новые обмены военнопленными между Россией и Украиной, сообщила накануне уполномоченный по правам человека в России Яна Ланова.

0: страну. Страны НАТО призвали Тегеран отказаться от разработки ядерного оружия и обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе. Между тем, президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран попросил Вашингтон о сделке после новых ударов Штатов. О звонке из Ирана он рассказал журналистам, вылетая из Анкары, и передает CNN. По словам Трампа, он сомневается в том, что Иран достоин этой сделки. Ранее накануне он объявил, что больше не намерен вести переговоры с иранскими властями. В Волгоградской области отменили действовавшую всю ночь беспилотную опасность. Режим вводили на 6 часов, пишет «Высота 102». О возможной атаке дронов жители региона предупредили накануне в 23:43. Сообщения об отбое беспилотной опасности поступили на телефоны волгоградцев сегодня в 5:32 утра. Несмотря на действовавшие ограничения, аэропорт всю ночь работал в штатном режиме. Тем не менее, сегодняшним утром в авиагавани задерживаются 6 авиарейсов, отмечает агентство. В Волгоградской области 19-летнего юношу наказали за публикацию нацистской символики в сети ВКонтакте, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на Объединенную пресс-службу судов региона. Волгоградец разместил на своей странице в сети снимок, на котором запечатлен человек в белой перфорированной маске с нанесенным железным крестом. Этот знак является орденом прусских и немецких военных времен нацистской Германии. В суде молодой человек не стал оспаривать обстоятельства произошедшего, признал свою вину. Судья назначил ему 7 суток административного ареста. Прием добавок с магнием не улучшает качество сна и не снижает частоту судорог в мышцах. Это лишь незначительно сокращает время засыпания, заявили ученые Барселонского университета. При этом заметили, что магний необходим для энергообмена, работы мышц и нервной системы, синтеза белка, поддержания костей. Его недостаток может привести к усталости, слабости или нервно-мышечным расстройствам. Магнием богаты цельнозерновые продукты, листовые зеленые овощи, бобовые, орехи, семена и чистое какао. И коррекция рациона для многих людей намного целесообразнее, чем прием капсул с магнием, отмечает газета.ру. Официальный курс доллара на четверг 76.40, евро 87.35.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект для декорации на портале наш.дом.ру.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

0: где-то раз.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карт им показывает 1 балл из 10.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вы не всегда сможете рассчитывать на адекватную обратную связь, так что, возможно, ошибки в суждениях. Не торопитесь с выводами. Тельцы, изменить положение вещей сейчас очень трудно и, возможно, и не надо. Лучше просто подождать, пока хотя бы что-то в ситуации изменится. Близнецы, вам захочется согласовать идеал с реальностью, и вы можете потратить на это слишком много сил. Раки, эмоционально сложный день, когда вам покажется, что ваши чувства не принимают в расчет. Но это не так, просто напряженная общая ситуация. Львы, личные встречи и договоры с глазу на глаз могут оказаться не такими выгодными, как вы себе представляли. Лучше не хитрить. Девы, вас могут неправильно понять. Если важно, чтобы все было предельно прозрачно, переспрашивайте и фиксируйте слова на бумаге или в переписке. Весы, не нарушайте правила игры. Если вы на это пойдете, можно ожидать, что и ваши партнеры или оппоненты позволят себе сделать то же самое. Скорпионы, не стоит портить отношения с начальством или системой в целом. Сказанные в сердцах слова могут обернуться проблемами. Стрельцы, сосредоточьтесь на практических, материальных задачах. Они могут быть решены в кратчайшие сроки и с наилучшими результатами. Козероги, может получиться так, что вы захотите помочь людям просто из симпатии. Это хорошо, но не ждите неземной благодарности и признания. Водолеи, не самый удачный момент для работы с документами. Как вы, так и чиновники или партнеры могут допустить досадные или просто глупые ошибки. Рыбы, будут важны ваши социальные связи, в том числе друзья и семья. Они помогут справиться с непростой или просто нестабильной ситуацией.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: У людей с крепкими мышцами груди и спины вероятность сердечного приступа значительно ниже. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета. Они проанализировали компьютерную томографию 1700 пациентов. Нейросеть оценивала не размер мускулов, а их внутреннюю структуру. В качественной плотной мышечной ткани содержится меньше жира, поэтому на снимках она выглядит светлее. Оказалось, что каждые 10 единиц плотности мышц снижают риск инфаркта на 31%, а вероятность преждевременной смерти в ближайшие 10 лет на 39%. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола и других факторов риска, включая наличие кальциевых отложений в артериях. При этом сам объем мускулатуры на прогноз вообще никак не влиял. Значение имеет именно качество ткани, которое формируется обычной регулярной физической активностью и здоровым образом жизни.
4: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Более 6 часов действовала в Волгоградской области этой ночью беспилотная опасность. Режим объявили в 23.43 накануне, отменили сегодня в 5.32 утра, пишет Высота 102. Карту с данными о наличии бензина запустили для волгоградских автомобилистов в Яндексе. Информация, которая прежде была доступна лишь водителям такси, в приложении Яндекс.Про смогут воспользоваться автомобилисты, которые пользуются сервисами Яндекс.Го и Яндекс.Заправки, пишет Высота 102. Госдума приняла во втором и третьем окончательном чтении так называемый закон о спасении Почты России. Документ, в частности, вводит для компании новые источники финансирования. Закон вступит в силу с 1 сентября. Прием добавок с магнием не улучшает качество сна и не снижает частоту судорог в мышцах, заявили ученые Барселонского университета. Они призывают получать магний не в капсулах, а с продуктами. Им богаты, в частности, цельнозерновые продукты, листовые зеленые овощи, бобовые, орехи и чистое какао. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков. Неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Привет, соседка. А вы куда?
6: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
5: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
6: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июля 1964 года песня «The House of the Rising Sun» в исполнении британской группы «The Animals» возглавила британский хит-парад. Чуть позже, 5 сентября, эта же версия взяла вершину и в американском чарте Billboard Hot 100 и стала первым британским рок-хитом номер один в США, не связанным с группой Beatles. Рок-баллада попала в топ-500 лучших песен по версии журнала Rolling Stone. У нее есть почетная премия Грэмми в исполнении Animals. При этом британская группа не первая исполнила «Дом восходящего солнца». Эта народная песня появилась примерно в 18 веке. Первую известную запись сделали в 1933-м. Ее пели до и после Animals, например, The Doors, Bob Dylan, Beatles, Bon Jovi, Muse и даже Spleen. Но именно Animals превратили фолк-балладу в мощный рок-хит. Эта песня о судьбе человека, погубившего свою жизнь в некоем «Доме восходящего солнца» в Новом Орлеане. Этим самым домом в разных версиях может быть и дом терпимости, и женская тюрьма, и кабак. Версия Animals — это и горный дом.

0: центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на зажигательную вечеринку под названием «Июльский хит-хор» 11 июля в амфитеатре для зрителей старше 6 лет. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».
1: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
3: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, министерство в постоянном взаимодействии с профильными ведомствами, в том числе с Минсельхозом и Минэнерго, регионами, бизнесом, производителями и торговлей, подчеркнул министр. Он также заверил в том, что ведомство внимательно следит за ценами на социально значимые товары. В случае их изменения из-за ситуации с топливом готово принимать соответствующие меры. Но пока таких сигналов не поступало, пишет «Москва-24». Карту с данными о наличии бензина запустили для волгоградских автомобилистов в Яндексе. Информацией, прежде доступной лишь водителям такси в приложении Яндекс.Про, смогут воспользоваться автомобилисты, которые пользуются сервисами Яндекс.Гоу и Яндекс.Заправки. На карте можно посмотреть АЗС, на которых совсем недавно заправлялись другие водители.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Сегодня четверг, 12 июля на календаре. К музыке очень скоро вернемся. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Жирафов включили в клуб животных, обладающих математическими способностями. Эксперименты в зоопарке Барселоны доказали, что они умеют считать в уме. Правда, их арифметические таланты оказались избирательными. Жирафы отлично справляются со сложением, но полностью проваливают вычитание. Схема была такой. Животным показывали два закрытых непрозрачных контейнера, в которых уже лежало разное количество кусочков моркови. Затем на глазах у жирафов добавляли лакомство в одну из коробок. Самого финала подопытные не видели, то есть им приходилось удерживать первоначальный объем в памяти и суммировать его с новой порцией в уме. В итоге почти в 70% случаев жирафы безошибочно выбирали ту емкость, где моркови стало больше. А вот когда ученые стали убирать морковь из контейнеров, магия исчезла. Задачи на вычитание поставили животных в тупик, и выбор стал случайным. Такая эволюционная особенность продиктована суровыми условиями саванны. Жирафам необходимо быстро оценивать объемы ресурсов. Например, сколько листвы на ветках акации, чтобы не тратить энергию на скудные деревья.
4: Уж жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней.
5: Реклама. Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-741, 16+.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград, 515-500.
8: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на shtochkodom.rf.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, на этой неделе самые внимательные из вас могут выиграть классный приз. Уже есть телефонный звонок. Радио «Спутник», алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я вашу ошибочку заметила.
0: Да, слушаю вас.
1: Да. Вы сказали, сегодня четверг, 12 июля, а сегодня 9.
0: А, еще же 9. Ну, как-то вот в воскресенье я уже оказался, да, наперед. А как зовут вас?
1: Надежда.
0: Надежда, очень приятно. Да, Надежда, все правильно. Давайте еще раз проверим и посмотрим в календаре. Четверг, 9 июля, конечно же, сегодня. Ну что ж, Надежда, я поздравляю вас. Именно вы сегодня оказались самой внимательной. Поэтому дарю вам пару билетов на вечеринку под названием «Хит-хор». Мои поздравления.
1: Спасибо.
0: Хорошего дня вам, и я напомню, вечеринка пройдет 11 июля в Волгоградском амфитеатре в 19.00 для зрителей старше 6 лет. Спонсор ИП Беляйцева Наталья Валерьевна. Проект «Хит-хор» – всероссийский хоровой марафон.
2: Реклама. Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте «Хит-хор». Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Беляйцева Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. 326-774-681-480. Москва.
0: Снова вам проверять вашу внимательность будем уже завтра с 8 до 9, а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил накануне глава Минпромторга Антон Алиханов. Министерство постоянно мониторит ситуацию. В случае нехватки товаров или подорожания будет принимать соответствующие меры. США возобновили удары по Ирану. Взрывы прогремели этой ночью в городах Канарак и Чебохар на юге страны. Штаты возлагают на Иран ответственность за недавнюю агрессию против коммерческих судов и гражданских экипажей, шедших по жизненно важному международному водному пути, говорится в сообщении, пишет Лента.ру. В Волгоградской области 19-летнего юношу наказали за публикацию нацистской символики в сети ВКонтакте. Сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона. Молодой человек признал вину. Судья назначил ему 7 суток административного ареста, пишет «Комсомольская правда». 74 свадьбы сыграли в Волгоградской области накануне, в День семьи, любви и верности. Одна волгоградская пара стала семьей на Всероссийском свадебном фестивале в Москве, отмечает «Комсомольская правда». Также в красивую дату 7 июля зарегистрировали брак еще 84 волгоградские пары. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на 1000 голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19:00. Амфитеатр. Билеты на сайте «Хит-хор». Категория 6+. Индивидуальный предприниматель. Приниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН, ОГРН, П-326-774-681-480. Москва.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июля – Международный день сахарного печенья. Праздник возник в США и стал национальным днем – National Sugar Cookie Day. Считается, что впервые сахарное печенье испекли в 18 веке в Назарете, штат Пенсильвания, переселенцы-протестанты из Германии. Они называли его «назарецкое». Пекли в виде кругов, сердечек и звездочек, используя 4 ингредиента – сахар, муку, масло и яйца. Печенья были маслянистыми, рассыпчатыми и буквально таяли во рту с чаем и кофе. Одним из любимых рецептов домашнего печенья называют вариант с корицей, ванильным сахаром и лимонной цедрой. Есть и отдельный вариант сникер-дудлс. Это когда тесто раскатывают в смеси коричневого сахара и получается слегка похрустывающая корочка. Отличительная черта фабричного сахарного печенья – узор на поверхности. Ни на одном другом тесте выдавить рисунок не получится. На фабриках готовят и сложные виды сахарного печенья с прослойками из мармелада, зефира, повидла и шоколадной или сахарной глазурью, разными посыпками, но в основе рецепта все те же 4 простых ингредиента – масло, яйцо, мука и сахар.
4: Но

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Может. Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Казахстан ограничил въезд российских автомобилей и грузовиков и легкового транспорта. Это связано с дефицитом автотоплива в России, чтобы не допустить серого вывоза бензина и дизеля за пределы страны, заявил вице-министр энергетики Казахстана Кайырхан Туткышбаев. Введена мера, согласно которой грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки. В конце июня премьер-министр республики Алжас Бектенов поручил усилить контроль на границе, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом Минэнерго Казахстана допускали поставки бензина в Россию. Между тем, российские автовладельцы столкнулись с длинными очередями при переоборудовании машин на газомоторное топливо. Об этом пишет российская газета, ссылаясь на профильные компании. На фоне проблем с бензином возник ажиотажный спрос и дефицит установочных комплектов. Очереди в профильные сервисные центры до 3 месяцев. Само переоборудование машины занимает время. Нужно получить заключение лаборатории о возможности установки ГБО. После монтажа снова в лаборатории за протоколом проверки, только затем техосмотр и смена документов в ГАИ. Суммы за переоборудование автомобилей на газомоторное топливо выросли до 200 тысяч рублей, отмечает агентство. Госдума приняла так называемый закон о спасении Почты России сразу во втором и третьем чтениях. Федеральный закон о почтовой связи, в частности, вводит для компании новые источники финансирования. В ходе обсуждения спикер Вячеслав Володин призвал сделать все, чтобы Почта России стала эффективной, высокотехнологичной, конкурентоспособной компанией. Работа в ней стала престижной, а почтальоны получали хорошие зарплаты, пишет «Вечерняя Москва». Закон вступит в силу с 1 сентября, за исключением некоторых положений. В Волгоградской области объявлена высокая пожароопасность. Сегодня местами по области ожидается до плюс 36 градусов днем, сообщает «Комсомольская правда» Волгоград, ссылаясь на региональный гидромет. В Волгограде синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Днем плюс 33-35. По области днем местами кратковременные дожди с грозами, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 31 градуса до 36. Дикий кабан напугал студентов в Волгу в советском районе Волгограда возле общежития. Он попал на видео местных жителей на улице Петровского. Ролик появился в анонимном телеграм-канале «Волгоград». Как пояснила биолог Виктория Файфер, кабаны в последнее время часто выбегают к людям по нескольким причинам. Обычно это связано с поиском пищи, освоением новых территорий или беспокойством животных в естественной среде обитания. Важно не провоцировать животное, отметила специалист. В большинстве случаев кабаны не проявляют агрессию к человеку и стараются избежать с ним контакта, пишет V1. Официальный доллар 76.40, евро сегодня 87 рублей 35 копеек.
2: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на цепочную карусель в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Раньше это пили в основном дома. Но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Как вы думаете, что же это за напиток? Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Как вы думаете, что же это за напиток? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .com.rf.
6: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
7: есть запчасти на Гринар.
8: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
9: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
8: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
10: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
11: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем, у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Как вы думаете, что же это за напиток? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вен, вы не всегда сможете рассчитывать на адекватную обратную связь, так что, возможно, ошибки в суждениях. Не торопитесь с выводами. Тельцы, изменить положение вещей сейчас очень трудно и, возможно, и не надо. Лучше просто подождать, пока хотя бы что-то в ситуации изменится. Близнецы, вам захочется согласовать идеал с реальностью, и вы можете потратить на это слишком много сил. Раки, эмоционально сложный день, когда вам покажется, что ваши чувства не принимают в расчет. Но это не так, просто напряженная общая ситуация. Львы, личные встречи и договоры с глазу на глаз могут оказаться не такими выгодными, как вы себе представляли. Лучше не хитрить. Девы, вас могут неправильно понять. Если важно, чтобы все было предельно прозрачно, переспрашивайте и фиксируйте слова на бумаге или в переписке. Весы, не нарушайте правила игры. Если вы на это пойдете, можно ожидать, что и ваши партнеры или оппоненты позволят себе сделать то же самое. Скорпионы, не стоит портить отношения с начальством или системой в целом. Сказанные в сердцах слова могут обернуться проблемами. Стрельцы, сосредоточьтесь на практических, материальных задачах. Они могут быть решены в кратчайшие сроки и с наилучшими результатами. Козероги, может получиться так, что вы захотите помочь людям просто из симпатии. Это хорошо, но не ждите неземной благодарности и признания. Водолеи, не самый удачный момент для работы с документами. Как вы, так и чиновники или партнеры могут допустить досадные или просто глупые ошибки. Рыбы, будут важны ваши социальные связи, в том числе друзья и семья. Они помогут справиться с непростой или просто нестабильной ситуацией.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: У людей с крепкими мышцами груди и спины вероятность сердечного приступа значительно ниже. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета. Они проанализировали компьютерную томографию 1700 пациентов. Нейросеть оценивала не размер мускулов, а их внутреннюю структуру. В качественной плотной мышечной ткани содержится меньше жира, поэтому на снимках она выглядит светлее. Оказалось, что каждые 10 единиц плотности мышц снижают риск инфаркта на 31%, а вероятность преждевременной смерти в ближайшие 10 лет на 39%. Эта связь сохранялась даже после учета возраста, пола и других факторов риска, включая наличие кальциевых отложений в артериях. При этом сам объем мускулатуры на прогноз вообще никак не влиял. Значение имеет именно качество ткани, которое формируется обычной регулярной физической активностью и здоровым образом жизни.
4: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.

0: колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44. Радио

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Раньше это пили в основном дома, но сейчас около трети этого напитка выпивается в кафе и ресторанах. Как вы думаете, что же это за напиток? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да?
1: Я бы хотел ответить на невероятный вопрос.
0: Слушаю вас.
1: Я думаю, банальный ответ. Речь идет про чай.
0: А, чай, просто чай, да? Вы знаете, принимаю вашу версию, но вот все-таки говорим о напитке каком-то другом.
1: Я вас понял. Ну, хорошо, спасибо.
0: Давайте еще подумаем.
1: Может быть, про квас речь идет?
0: Квас тоже, да, неплохая версия, но нет, вот пока что мимо.
1: Я понял, хорошо.
0: Все, спасибо, да, спасибо.
1: До свидания, до свидания.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да.
2: Я думаю, ответ на вопрос. Это так. Цикорий.
0: Цикорий?
2: Мне кажется, он набирает сейчас популярность каждым годом.
0: Слушайте, какая потрясающая версия. Как зовут вас?
2: Анна.
0: Анна, очень приятно. Анна, а вы тоже, да, обратили внимание на это, что вот действительно очень модным и трендовым таким напитком оказался он. Тоже это видите часто?
2: Знаете, да, но в магазине сейчас эко-полочки начали появляться.
0: Вот,
2: там
0: да.
2: Там встречается цикорий.
0: Вот, совершенно верно вы все говорите. Ну что ж, я поздравляю вас. Конечно же, вы абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, о цикории мы сегодня говорили. И вот на самом деле молодежь тоже очень сильно сейчас любит этот самый цикорий. Ну что ж, дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на цепочную карусель в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. Мои поздравления.
3: Спасибо большое. А я Анна из Ворошиловского района. Отгадала невероятный вопрос.
0: Хорошего дня вам, и обязательно еще звоните. И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПК ИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавилось сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для слушателей радио «Спутник» действует промокод «Спутник10» на скидку 10% на все аттракционы парка. Спонсор ООО «Парк» – Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас новости.
4: Здравствуйте. В Волгоградской области сегодня объявлена высокая пожароопасность. Местами по области ожидается до плюс 36 градусов, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на «Гидромет». Местами по области пройдут кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра возможны до 15-20 метров в секунду. Уровень потребления алкоголя в России упал до рекордных значений за последние 30 лет, сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные статистики. За последние 12 месяцев средний показатель по стране составил чуть больше 7,5 литров на душу населения. В России может появиться семейная туристическая карта «АИСТ» для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. Соответствующее предложение депутат Госдумы Марина Ким направила министру экономического развития Максиму Решетникову. В советском районе Волгограда жители заметили дикого кабана. Как пояснила биолог Виктория Файфер, кабаны в последнее время часто выбегают к людям по разным причинам. В большинстве случаев они не проявляют агрессии к человеку. Важно не провоцировать животное, пишет В1. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Лучший союз – вы и дом от «Югдом плюс».
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь – одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июля 1964 года песня «The House of the Rising Sun» в исполнении британской группы «The Animals» возглавила британский хит-парад. Чуть позже, 5 сентября, эта же версия взяла вершину и в американском чарте Billboard Hot 100 и стала первым британским рок-хитом номер один в США, не связанным с группой Beatles. Рок-баллада попала в топ 500 лучших песен по версии журнала Rolling Stone. У нее есть почетная премия Грэмми в исполнении Animals. При этом британская группа не первая исполнила «Дом восходящего солнца». Эта народная песня появилась примерно в 18 веке. Первую известную запись сделали в 1933-м. Ее пели до и после Animals, например, The Doors, Bob Dylan, Beatles, Bon Jovi, Muse и даже Spleen. Но именно Animals превратили фолк-балладу в мощный рок-хит. Эта песня о судьбе человека, погубившего свою жизнь в некоем «Доме восходящего солнца» в Новом Орлеане. Этим самым домом в разных версиях может быть и дом терпимости, и женская тюрьма, и кабак. Версия Animals — это и горный дом.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя «Плайтерра». Ваш надежный помощник. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
2: «Озон Фреш» позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
3: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44741. 16+.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В МИДе Казахстана опровергли сообщение о запуске дронов в Россию с территории республики. Такие утверждения не подтверждаются никакими данными или фактами, заявили в ведомстве. Расцениваем подобные публикации как необоснованные инсинуации, направленные на искажение традиционно дружественного характера казахстанско-российских отношений, цитирует заявление Вести.ру. Слухи о запуске беспилотников с территории Казахстана появились в информпространстве после того, как 6 июля в Омской области в третий раз объявили беспилотную опасность, а дроны повредили сооружение на Омском НПЗ. США возобновили удары по Ирану и расширили их. Взрывы прогремели сегодня в городах Канараки и Чебохар на юге страны. Также сообщается об атаке на аэропорт города Иран-Шахр. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о нанесении дополнительных ударов по иранским объектам. Целью операции названо ослабление способности Ирана контролировать Ормузский пролив. Между тем, Иран после атаки уже пригрозил ответными ударами странам, предоставившим свои базы для ударов по своей территории. Тем временем, после заявления Дональда Трампа о конце перемирия с Ираном, растут цены на нефть. Накануне марка Brent подскочила на 6% и приблизилась к отметке $79 за баррель впервые с начала марта. Начало конфликта между США и Ираном, отмечает РИА Новости. Пересдать ЕГЭ пожелали более 2200 волгоградских выпускников. Они подали заявление на пересдачу, сообщили накануне в облком образования. И отметили, что на пересдачу экзаменов отводится только 2 дня. Накануне выпускники пересдавали физику, информатику, литературу, а также русский язык, химию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. Сегодня они пересдают математику, обществознание, историю, биологию, географию и устную часть ЕГЭ по иностранным. Предыдущий результат ЕГЭ будет аннулирован, напоминают и городские вести. На фоне снижения спроса на отдых у российского Черного моря в Волгограде стремительно дорожают туры в азиатские страны. За неделю Волгоградстат зафиксировал рост на 17,6%. Средняя стоимость путевки – 114 тысяч рублей. Для сравнения, отдых на российском побережье стоит примерно 69 тысяч, пишет Высота 102. Но отмечает, что волгоградские турагенты называют другие цены. Говорят, что и по России, и за рубежом отдых обойдется минимум в 100 тысяч рублей. Падение спроса на поездки к Черному морю нынче объясняют не только разливом нефти, но и растущими ценами на отдых, а также условиями, которые не всегда соответствуют ожиданиям туристов. В России может появиться семейная туристическая карта АИСТ для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей. Такое предложение депутат Госдумы Марина Ким направила министру экономического развития Максиму Решетникову. Предлагается механизм по аналогии с пушкинской картой. Молодожены будут выдавать целевую карту на 25 тысяч рублей, которые можно потратить на туристические услуги. Ранее лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил дать молодоженам возможность возместить часть расходов на свадьбу при помощи налогового вычета на сумму до 52 тысяч рублей, напоминает «Вечерняя Москва». Официальный доллар 76,40, евро 87,35.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированная застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале «Наш.ком.рф». Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: Деспасито.
1: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Минута драйва».
4: За последние полгода продажи новых легковых машин в России выросли на 15%. По данным Автостата, июнь этот тренд подтвердил. Дилеры реализовали 116 тысяч автомобилей, что почти на 30% выше прошлогодних результатов. Первое место удерживает «Лада Гранта». В тройке лидеров «Хавейл Джолион» и новый кроссовер «Тена Т7». Далее идет «Лада Веста», которая, правда, теряет покупателей. И свежая новинка – паркетник «Тена Т4Л». Укрепляют позиции «Лада Искра» и «Нива Тревел». Также в десятке лидеров «Джили Манджаро», «Белджи X50 Plus» и «Чинган Юни С». Статистика говорит о высокой конкуренции, в частности, между импортом и местными заводами, что по логике должно

0: Все, ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Озон Фреш позаботится о вашем отдыхе на природе. Мясо, купаты и ребра уже замаринованы. Выбирайте любой шашлык в приложении, а к нему свежий лаваш и соусы с доставкой в удобное время.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-7-41. 16+.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спорт».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Жирафов включили в клуб животных, обладающих математическими способностями. Эксперименты в зоопарке Барселоны доказали, что они умеют считать в уме. Правда, их арифметические таланты оказались избирательными. Жирафы отлично справляются со сложением, но полностью проваливают вычитание. Схема была такой. Животным показывали два закрытых непрозрачных контейнера, в которых уже лежало разное количество кусочков моркови. Затем на глазах у жирафов добавляли лакомство в одну из коробок. Самого финала подопытные не видели, то есть им приходилось удерживать первоначальный объем в памяти и суммировать его с новой порцией в уме. В итоге почти в 70% случаев жирафы безошибочно выбирали ту емкость, где моркови стало больше. А вот когда ученые стали убирать морковь из контейнеров, магия исчезла. Задачи на вычитание поставили животных в тупик, и выбор стал случайным. Такая эволюционная особенность продиктована суровыми условиями саванны. Жирафам необходимо быстро оценивать объемы ресурсов. Например, сколько листвы на ветках акации, чтобы не тратить энергию на скудные деревья.
4: Уж жираф был неправ, но виновен не жираф, а тот, кто крикнул из ветвей: жираф большой, ему видней.
5: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
6: Привет, соседка, а вы куда?
7: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
8: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио.

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Временные ограничения на автотопливо в России не влияют на наличие и доступность товаров в магазинах. Об этом заявил накануне глава Минпромторга Антон Алиханов. Министерство постоянно мониторит ситуацию. В случае нехватки товаров или подорожания будет принимать соответствующие меры. США возобновили удары по Ирану. Взрывы прогремели этой ночью в городах Канарак и Чебохар на юге страны. Штаты возлагают на Иран ответственность за недавнюю агрессию против коммерческих судов и гражданских экипажей, шедших по жизненно важному международному водному пути, говорится в сообщении, пишет Лента.ру. В Волгоградской области 19-летнего юношу наказали за публикацию нацистской символики в сети ВКонтакте. Сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона. Молодой человек признал вину. Судья назначил ему 7 суток административного ареста, пишет «Комсомольская правда». 74 свадьбы сыграли в Волгоградской области накануне в День семьи, любви и верности. Одна волгоградская пара стала семьей на Всероссийском свадебном фестивале в Москве, отмечает «Комсомольская правда». Также в красивую дату 7 июля зарегистрировали брак еще 84 волгоградские пары. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на «Наш.дом.рф».
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно. На как дома. Улица 8 воздушной армии 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера Плайтерра в Премьер-строй Волгоград. 60 57 57.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 9 июля – Международный день сахарного печенья. Праздник возник в США и стал национальным днем – National Sugar Cookie Day. Считается, что впервые сахарное печенье испекли в 18 веке в Назарете, штат Пенсильвания, переселенцы-протестанты из Германии. Они называли его «назарецкое». Пекли в виде кругов, сердечек и звездочек, используя 4 ингредиента – сахар, муку, масло и яйца. Печенья были маслянистыми, рассыпчатыми и буквально таяли во рту с чаем и кофе. Одним из любимых рецептов домашнего печенья называют вариант с корицей, ванильным сахаром и лимонной цедрой. Есть и отдельный вариант сникердудлс. Это когда тесто раскатывают в смеси коричневого сахара и получается слегка похрустывающая корочка. Отличительная черта фабричного сахарного печенья – узор на поверхности. Ни на одном другом тесте выдавить рисунок не получится. На фабриках готовят и сложные виды сахарного печенья с прослойками из мармелада, зефира, повидла и шоколадной или сахарной глазурью, разными посыпками, но в основе рецепта все те же 4 простых ингредиента – масло, яйцо, мука и сахар.

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Не может быть!
3: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
1: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. ОГРН-П-326-774-681-480. Москва.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Сотрудники ФСБ сорвали масштабный теракт в Москве. Он готовился с участием дронов против высокопоставленного военного и ведущего предприятия ВПК. Задержана гражданка России 2001 года рождения. В марте она арендовала квартиру в Москве, поставила там видеокамеры для слежки за домом и автомобилем сотрудника военного ведомства. Съемка транслировалась на Украину. Также девушка подготовила средства маскировки и продукты для исполнителя теракта, который должен был приехать после ее выезда из России. Сама она планировала транзитом через Турцию и Молдову добраться на Украину к куратору, с которым у нее роман. Девушка арестована, пишет РИА Новости. Бензин в Волгоградской области за неделю подорожал на 17 копеек. Таковы итоги мониторинга Росстата. Бензин в среднем на АЗС подорожал до средней отметки 69 рублей 11 копеек. Бензин марки АЕ-92 стал дороже на 15 копеек, 65,5 рублей. 95-й бензин прибавил 20 копеек, стоит в среднем 72,54. Дизельное топливо за неделю подорожало на 23 копейки, средняя цена литра 77,39. По официальной статистике в Волгоградская область – абсолютный лидер Южного федерального округа в плане либеральности ценовой политики АЗС. При этом сохраняются огромные очереди на заправках. Владельцы торговых палаток выплатят ущерб за автомобиль, поврежденный сорванными ветром конструкциями. С иском в суд обратилась жительница Спартановки. Ее автомобиль G-Tour получил повреждения в декабре прошлого года. Стоимость восстановительного ремонта составила более 415 тысяч рублей. Сумма утраты товарной стоимости автомобиля более 60 тысяч. Владельцы торговых точек обвиняли сильный ветер, но установлено, что чрезвычайного характера в этот день погодные условия не носили. Тракторозаводский райсуд взыскал совладельцев торговых палаток 541,5 тысячу рублей, пишет «Высота 102». Российское правительство передумало продавать алкоголь в дьюти-фри на внутренних авиарейсах. Законопроект был внесен Кабмином в Нижнюю палату в ноябре 2023 года по инициативе Минфина. Тот хотел поддержать бизнес, пострадавший от санкций и пандемии ковида. Но правительство отзывает из Госдумы проект федерального закона, говорится в письме с подписью вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, пишет газета «Известия». Источник в правительстве, комментируя это решение, сообщил, что инициатива утратила актуальность. Новым трендом этого лета стали популярные в 1970-е белые блузки в стиле боха с кружевом, вышивкой или воланами, сообщает журнал Vogue. Романтичная и в то же время элегантная блузка – идеальная альтернатива классической футболке в этом сезоне, отмечают редакторы журнала. Подобные вещи в прошлом популяризировала актриса и певица Джейн Биркин. Также в этом году в моду возвращаются популярные в 1970-е платья с открытой спиной. Об этом сообщили редакторы издания How What Wear. В тренде как сарафаны с вырезом на спине на каждый день, так и вечерние атласные и шифоновое платье с открытой спиной, пишет Лента.ру. Официальный доллар 76,40, евро 87,35.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Пепл Диско Машин». Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем хорошего рабочего настроения. И далее на «Спутнике» смысловые галлюцинации.
1: Реклама.
2: А ну, уступи микрофон.
3: В общем, утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-50. Фу, успел.
4: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей. Багги, запчасти и экипировка. Все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник и только что елка. Далее на спутнике Imagine Dragons, а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних государств, в том числе из России. Грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки. Это связано с дефицитом бензина в России. В Волгоградской области объявлена высокая пожароопасность. По области днем местами кратковременные дожди с грозами, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 31 градуса до 36. На фоне снижения спроса на отдых у российского Черного моря в Волгограде стремительно дорожают туры в азиатские страны. За неделю Волгоградстат зафиксировал рост на 17,6%. Падение спроса на поездки к Черному морю нынче объясняют не только разливом нефти, но и растущими ценами на отдых, а также условиями, которые не всегда соответствуют ожиданиям туристов. В России может появиться семейная карта АИС для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей, которые можно потратить на туристические услуги. Соответствующее предложение направила министру экономического развития Максиму Решетникову депутат Госдумы Марина Ким, пишет «Вечерняя Москва». Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 33.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске Милен Фармер и NSYNC, и в самом начале Абба «Dancing Queen».
1: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Милен Фармер. И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Сия, и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
3: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Даты школьных каникул на 2026-2027 учебные годы утвердили в России. Новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026, завершится 26 мая 2027 года. Минпросвещение направило в регион рекомендации по организации учебного процесса. При обучении по четвертям осенние каникулы будут с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние каникулы с 27 марта по 4 апреля. Летние каникулы начнутся с 27 мая будущего года. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Школы смогут использовать федеральный календарный учебный график, либо разработать собственный на его основе, отмечает агентство ТАСС. Продукты в Волгоградской области менялись в цене разнонаправленно за последнюю неделю. Так, в период с 30 июня по 6 июля продолжился рост цен на мясо птицы, сметану, сахар, подешевели некоторые овощи, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на «Волгоградстат». Самым заметным скачком стало подорожание охлажденных и мороженых кур. В среднем по региону цена выросла на 6,2%, в Волгограде на 8%. Сметана прибавила в цене 2,6%, маргарин 1,9%, сахар, песок плюс 1,6. Незначительно выросли цены на полукопченую колбасу, творог, вермишель и пастеризованное молоко. Огурцы и помидоры подешевели на 8%. Картофель потерял в цене почти 3%, капуста 2,3%. В Волгоградской области объявлена высокая пожароопасность. Сегодня местами по области ожидается до плюс 36 градусов днем, сообщает «Комсомольская правда» Волгоград, ссылаясь на региональный гидромет. В Волгограде синоптики обещают переменную облачность без существенных осадков. Днем плюс 33-35. По области днем местами кратковременные дожди с грозами, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 31 градуса до 36. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» начнет новый сезон первой лиги со встречи на выезде с Нижним Новгородом. Игра состоится 12 июля в 16:30. Нижний Новгород занимает более уверенную позицию и активно борется за возвращение в РПЛ. «Ротор» также не собирается сдаваться без боя. Команда рассталась рядом ведущих игроков, новички влились в состав на сборах. Им пока не хватает сыгранности, отмечает «Высота 102». Вход на стадион в Нижнем Новгороде на первую игру сезона сделали бесплатным. Покупной майонез не так вреден, как считается, и даже может быть полезен. Об этом рассказала Daily Mail диетолог София Медлин. По ее словам, в одной ложке этого соуса много килокалорий, целых 100, еще 10 граммов жира и совсем нет белка. Но это не делает майонез едой, которую обязательно нужно исключать из рациона. У него есть и плюсы. Например, в нем много ненасыщенных жиров. Майонез помогает усваивать жирорастворимые витамины D, А, Е и К, которые содержатся в овощах, но без жиров не усваиваются. Но употреблять этот продукт, конечно, нужно дозированно, пишет Лента.ру. Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 32-34.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.

0: Это Flying Decibels, The Road. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего рабочего настроения в этот четверг. Сегодня уже 9 июля. Понемногу, по чуть-чуть приближаемся к концу недели, но пока еще сохраняем рабочее настроение. У нас впереди Mongol Showdown и песня «Москва».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.

0: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
2: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волгамолл». 50-26-53.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спорт».

0: Вот так звучит поэзия Серебряного века, положенная на музыку. Это «Монгол Шуудан» и песня «Москва». Впереди Гэри Стайлз «As It Was». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой. Узнаем, насколько может прочен оказаться перламутр.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Перламутр – это внутренний слой раковин моллюсков, состоящий из кристаллов арагонита и органических веществ. Технически это то, из чего состоит жемчужина. Но перламутр является ценным материалом сам по себе. Сегодня перламутром. Чистый арагонит – это хрупкий мел. Однако перламутр внутри раковины почти в 3000 раз устойчивее к трещинам, чем сам минерал в чистом виде. По нему можно проехать на грузовике. Внешняя часть раковины раскрашивается, а перламутровый слой останется целым. В отличие от жемчуга, перламутр не выцветает на солнце и не теряет цвет со временем. Перламутровый слой – это не просто декор. Выделяя накр, вот эту вот слизь моллюска регулирует внутреннюю температуру тела и защищается от теплового шока при резких приливах и отливах. Клеопатра использовала пудру из перламутра. Такая пудра, как выяснилось, действительно стимулирует выработку коллагена. В средневековье верили, что перламутровый кубок способен нейтрализовать яд. Считалось, что если налить отравленный напиток в перламутровую чашу, она начнет шипеть или изменит цвет. Кислотные яды действительно могли растворять карбонат кальция, вызывая химическую реакцию. Но нейтрализовать яд они, скорее всего, не могли. Перламутровая ложка – идеальный инструмент для черной икры. Она не окисляется при контакте с икрой и не портит ее вкус. Из-за уникальной оптической структуры перламутр невероятно сложно подделать, поэтому его инкрустируют в цифровой.

0: платных дорогих швейцарских часов для дополнительной защиты от подделок. Перламутр – один из главных материалов французского ювелирного дома Ван Клиф. Их самое узнаваемое украшение – это четырехлистники из перламутра в золотой или платиновой оправе, которые могут стоить до 10 тысяч долларов. Самым дорогим в истории изделием из чистого перламутра считается деревянный поднос, созданный в индийском штате Гуджарат. Он был продан за рекордные практически 1,5 миллиона долларов. Поднос покрыт черным лаком и инкрустирован тончайшей перламутровой мозаикой, изображающей крылатых ангелов. И что на первом месте? В Средневековье перламутр был очень востребован у священников, желающих подзаработать. Они соскабливали тонкие, почти прозрачные и переливающиеся слои перламутра из привозных раковин и продавали их паломникам под видом чешуек от оперения ангелов.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: Волгоград, 105.1 FM.
1: Хороший день в компании прекрасной музыки. У нас впереди музыкальная новинка этого 26-го года. Называется «Dive into me». Это американский соул-певец Халид и бразильский диджей и музыкальный продюсер Алок, который уже успел поработать со многими известными музыкантами и в том числе с группой «Португал The Man». А прямо сейчас у нас новости.
2: Здравствуйте. Сотрудники ФСБ сорвали масштабный теракт в Москве против высокопоставленного военного, сообщает сегодня РИА Новости, ссылаясь на спецслужбу. Задержана гражданка России 2001 года рождения. Бензин в Волгоградской области за неделю подорожал на 17 копеек. До средней отметки 69 рублей 11 копеек. Таковы итоги мониторинга Росстата. По официальной статистике, Волгоградская область – абсолютный лидер Южного федерального округа в плане либеральности ценовой политики АЗС. При этом сохраняются огромные очереди на заправках. Владельцы торговых палаток выплатят ущерб за автомобиль, поврежденный сорванными ветром конструкциями в декабре прошлого года. Тракторозаводский райсуд взыскал с владельцев торговых палаток 541,5 тысячи рублей, пишет «Высота 102». Новым трендом этого лета стали популярные в 1970-е белые блузки в стиле боха с кружевом, вышивкой или воланами, сообщает журнал Vogue. Романтичная и в то же время элегантная блузка – это идеальная альтернатива классической футболке в этом сезоне, отмечают редакторы журнала. Людмила Гусева, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 32-34.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: девчонка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Последнюю четверть каждого часа мы слушаем хиты золотой коллекции. Нас уже ждет тройка песен, проверенных временем. В этом выпуске у нас «Дежавю», «I Can't Stop», чуть раньше «Everything But The Girl Missing», а откроют золотую коллекцию «Les McKeown».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоград.
1: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
6: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: такие песни невозможно остановиться слушать. Это «Дежавю», «I Can't Stop». И также невозможно остановить пятерку лучших песен о любви, которая звучит каждый день в 13.05. Уже скоро подборка из 5 прекрасных песен с романтическим настроением. А еще у нас впереди инструментальная музыка, там, где обойдемся без лишних слов. В этот раз Сантана, «I Love You Much Too Much».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
3: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. П326-774-600-181-480. Москва.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%. Продлена до 31 июля. Дзержинский район. Улица Землячки. Комфортный планировки. Школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Крыму расширена зона аварийного роуминга. Он запущен в 5 городах и 10 районах. Об этом сообщил глава комитета по информполитике Крымского парламента Иван Манучаров. Раньше зона аварийного роуминга распространялась на север Крыма, в том числе в Джанкойский район, Первомайский. Теперь же зону расширили на Судак, Бахчисарай, Евпаторию, Черноморский район и другие. Аварийный роуминг позволяет абонентам пользоваться вышками любого доступного оператора без доплаты, если связь его оператора недоступна из-за неработающих базовых станций. Подключение происходит автоматически, но нужно включить соответствующую функцию, пишет «Москва-24». Британская певица Бонни Тайлер умерла на 76-м году жизни. Об этом сообщается на официальной странице певицы в соцсети. В заявлении отмечено, что Бонни неожиданно скончалась ночью в больнице в Португалии, где в последнее время лечилась после перенесенной операции на кишечнике. В мае она была госпитализирована с серьезной инфекцией. Врачи ввели певицу в искусственную кому. Напомню, Бонни Тайлер была известна характерным голосом-скрипацой, который появился после операции на связках. За всю карьеру она продала свыше 100 миллионов пластинок по всему миру. Бензин в Волгоградской области за неделю подорожал на 17 копеек. Таковы итоги мониторинга Росстата. Бензин в среднем на АЗС подорожал до средней отметки 69 рублей 11 копеек. Бензин марки АЕ-92 стал дороже на 15 копеек, 65,5 рублей. 95-й бензин прибавил 20 копеек, стоит в среднем 72,54. Дизельное топливо за неделю подорожало на 23 копейки, средняя цена литра 77,39. По официальной статистике, Волгоградская область абсолютный лидер Южного федерального округа в плане либеральности ценовой политики АЗС. При этом сохраняются огромные очереди на заправках. На фоне снижения спроса на отдых у российского Черного моря в Волгограде стремительно дорожают туры в азиатские страны. За неделю Волгоградстат зафиксировал рост на 17,6%. Средняя стоимость путевки – 114 тысяч рублей. Для сравнения, отдых на российском побережье стоит примерно 69 тысяч, пишет «Высота-102». Но отмечает, что волгоградские турагенты называют другие цены. Говорят, что и по России, и за рубежом отдых обойдется минимум в 100 тысяч рублей. Падение спроса на поездки к Черному морю нынче объясняют не только разливом нефти, но и растущими ценами на отдых, а также условиями, которые не всегда соответствуют ожиданиям туристов. Стоимость свадьбы певца Ярослава Дронова, известного как «Шаман», и его жены, главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, составила 8 миллионов рублей. Узнали журналисты «Мэш». В эту стоимость пара включила аренду зала в ресторане «Большой» на Петровке в столице, угощение и оформление. По данным журналистов, ресторан был украшен множеством пионов. Для торжества заведение закрывали на сутки, за что молодожены заплатили большую часть суммы – 6 миллионов рублей. Гостей было 30 человек, для них бесплатно пел Григорий Лепс. Напомню, накануне «Шаман» опубликовал свадебное видео с Екатериной Мизулиной. Официальный доллар сегодня 76,40, евро 87,35.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 32-34.
2: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня 5 песен о любви откроют технология с песни «Странные танцы». Чуть раньше у нас одна из музыкальных новинок этого года «Леони» и Скотт Каллум с песней «Stay», а прямо сейчас «Шер». Believe.

0: пяти песнях о любви. Эрик Клэптон с песней «Лейла». Песня, которая пробирает до мурашек. И чуть раньше Джеймс Блант «You are beautiful». Вот такие хиты можно использовать в качестве комплимента. И не только музыкального. Ну а к пяти песням о любви вернемся завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего вам рабочего четверга. Впереди у нас «Дабас» и песня «Dangerous».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
6: есть запчасти на Гринар.
7: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
8: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
7: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
9: ООО Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: 101.5.1 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио «Спутник».
1: С нами всегда прекрасная музыка и музыкальные легенды. Впереди Майкл Джексон, фильм о котором в России стал лидером проката. Послушаем песню Майкла Джексона «Who is it?». А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних государств, в том числе из России. Грузовой и легковой транспорт из приграничных государств может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки. Это связано с дефицитом бензина в России. В Волгоградской области объявлена высокая пожароопасность. По области днем местами кратковременные дожди с грозами, порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 31 градуса до 36. На фоне снижения спроса на отдых у российского Черного моря в Волгограде стремительно дорожают туры в азиатские страны. За неделю Волгоградстат зафиксировал рост на 17,6%. Падение спроса на поездки к Черному морю нынче объясняют не только разливом нефти, но и растущими ценами на отдых, а также условиями, которые не всегда соответствуют ожиданиям туристов. В России может появиться семейная карта «АИС» для новобрачных номиналом 25 тысяч рублей, которые можно потратить на туристические услуги. Соответствующее предложение направила министру экономического развития Максиму Решетникову депутат Госдумы Марина Ким, пишет «Вечерняя Москва». Людмила Гусева, служба информации.
3: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду. Ночью плюс 22-24. Завтра днем плюс 32-34.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: пожаловать на 105.1 FM. Это «Радио Спутник».
1: А мы тем временем подходим к песням золотой коллекции. Тройка золотых хитов нас уже ожидают. В этом выпуске Долорес Риордан, Хэдэуэй и уже скоро Европа, «The Final Countdown».
2: «Радио Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Привет, соседка. А вы куда?
2: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Долорес Риордан, Ordinary Day. С такими песнями любой день становится необычным. Впереди Григуар, Рю де Затуаль, а еще у нас по плану инструментальная музыка, в этот раз Фидель Уикет и мелодия Back to Life.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30. Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
3: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
4: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
5: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Кремле прокомментировали идею президента Трампа закрыть небо Украины и дать Киеву выпускать ракеты «Патриот». Это будет означать, что на украинской территории будут работать вооруженные силы стран НАТО, а именно против этого и направлена спецоперация, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, еще предстоит осмыслить этот вопрос. Он также напомнил о том, что США вовсю продолжают поставки вооружений и военных технологий на Украину. При этом, по словам Пескова, все же Штаты, в отличие от тех же европейцев, сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Напомню, ранее Трамп заявил, что США могут в рамках обеспечения гарантий безопасности для Украины ввести над ней бесполетную зону. На встрече с Зеленским он сказал, что закрытие неба будет осуществляться американскими силами. Высокая пожароопасность объявлена на большей части Волгоградской области, в том числе в самом Волгограде и в городе Спутники Волжском, сегодня и завтра. Об этом сообщает МЧС России по региону. Во всех северо-восточных, юго-восточных, а также центральных районах высокая пожароопасность, четвертый класс горимости леса, говорится в сообщении. Это связано с жарой и порывистым ветром. Граждан призывают быть аккуратнее с огнем. Волгоградцам после масштабного сбоя в работе туроператора вернули возможность летать в Турцию напрямую. При этом туроператор до конца так и не восстановил свой сайт. На нем по-прежнему ведутся технические работы. Доступен не весь функционал. Об этом рассказали порталу «Высота-102» сотрудники одной из фирм. Наблюдается высокий спрос путевок на море. Напомню, с масштабным сбоем в работе сайта туроператора «Fun & Sun» волгоградцы столкнулись в конце июня. Продажи встали по всей России. Сейчас специалисты компании вручную восстанавливают заявки, формируют списки, отправляют туристов. И процесс не быстрый. Самолеты летают полупустыми. Организация несет много миллионные убытки. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» начнет новый сезон первой лиги со встречи на выезде с Нижним Новгородом. Игра состоится 12 июля в 16:30. Нижний Новгород занимает более уверенную позицию и активно борется за возвращение в РПЛ. «Ротор» также не собирается сдаваться без боя. Команда рассталась рядом ведущих игроков, новички влились в состав на сборах. Им пока не хватает сыгранности, отмечает «Высота-102». Вход на стадион в Нижнем Новгороде на первую игру сезона сделали бесплатным. Новым трендом этого лета стали популярные в 1970-е белые блузки в стиле боха с кружевом, вышивкой или воланами, сообщает журнал Vogue. Романтичная и в то же время элегантная блузка – идеальная альтернатива классической футболке в этом сезоне, отмечают редакторы журнала. Подобные вещи в прошлом популяризировала актриса и певица Джейн Биркин. Также в этом году в моду возвращаются популярные в 1970-е платья с открытой спиной. Об этом сообщили редакторы издания «How What Wear». В тренде, как сарафаны с вырезом на спине на каждый день, так и вечерние атласные и шифоновое платье с открытой спиной, пишет Лента.ру. Официальный доллар 76.40, евро 87.35.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 32-34.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: таких песнях тоже очень много летнего настроения. Только что Ava Max и танцевальный хит «Короли и королевы». С вами Андрей Королев. Хорошего вам четверга. Сегодня 9 июля. Впереди «Омега» и песня «Лететь».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Лучший союз – вы и дом от «Югдом Плюс». Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
3: Телефон рекламной службы 52, 62, 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Дермот Кеннеди и песня «Kiss Me». Подобные песни особенно пронзительно звучат, когда за окном лето, примерно как вот сейчас. И такие дни будем потом вспоминать долгими осенними и зимними вечерами. Впереди у нас Roxette «Listen to your heart» — музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте «Хит». Хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН, ОГРНП 326-774-681-480. Москва. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки. Школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на stuch.dom.rf.
3: Телефон рекламной службы 52 60.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: У нас звучат песни разных музыкальных направлений, и не только в «Золотой коллекции». Про «Золотую коллекцию» чуть позже. А в ближайшие минуты нас ждет австрийский дуэт «Клан Карусель», который играет музыку в стиле электроника. Ну а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. В Кремле прокомментировали идею президента Трампа закрыть небо Украины и дать Киеву выпускать ракеты «Патриот». Это будет означать, что на украинской территории будут работать вооруженные силы стран НАТО. Именно против этого и направлено СВО, заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Премьер Армении Никол Пашинян в ходе визита на Иннопром в Екатеринбург договорился с главой российского Кабмина Михаилом Мишустиным об импорте армянских товаров. При этом не стал раскрывать подробности соглашения, пишет «Новый день». Бензин в Волгоградской области за неделю подорожал на 17 копеек. Таковы итоги мониторинга Росстата. Средняя стоимость литра бензина 69 рублей 11 копеек. Между тем сохраняются огромные очереди на волгоградских заправках, отмечает «Высота 102». Волгоградский футбольный клуб «Ротор» начнет новый сезон первой лиги со встречи на выезде с Нижним Новгородом. Игра пройдет 12 июля в 16:30 на стадионе в Нижнем Новгороде. Вход на первую игру сезона сделали бесплатным, отмечает «Высота 102». Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 32-34.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Сейчас пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске Maroon 5, Sixpence None the Richer и уже скоро Silent Circle Touch in the Night.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
7: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
8: Золотая коллекция «Малахит». Радио «Спутник».

0: Завершается золотая коллекция этого часа. Только что Maroon 5, Wake Up Call. Песня, которая заставляет нас немного взбодриться, особенно в разгар рабочего дня. Скоро послушаем Роберта Майлза Fable, а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия к Элизе.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Какой надежный кирпич для дома?
4: Конечно же, это Строма!
5: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Казахстан ограничил въезд автомобилей из соседних государств, в том числе из России. Грузовой и легковой транспорт из приграничных стран может въезжать на территорию Казахстана не более одного раза в сутки. Это сделано, чтобы не допустить серого вывоза автотоплива. В конце июня премьер-министр республики Алжас Бектенов поручил усилить контроль на границах, чтобы не допустить дефицита топлива. При этом в Минэнерго Казахстана допускали поставки бензина в Россию. Британская певица Бонни Тайлер скончалась на 76-м году жизни в Португалии в больнице. Там она в последнее время лечилась после перенесенной операции на кишечнике. Организм не справился с инфекцией, возникшей из-за разрыва аппендикса, писали западные СМИ. Продукты в Волгоградской области менялись в цене разнонаправленно за последнюю неделю. Так, в период с 30 июня по 6 июля продолжился рост цен на мясо птицы, сметану, сахар, подешевели некоторые овощи, сообщает «Комсомольская правда», ссылаясь на «Волгоградстат». Самым заметным скачком стало подорожание охлажденных и мороженых кур. В среднем по региону цена выросла на 6,2%, в Волгограде на 8%. Сметана прибавила в цене 2,6%, маргарин 1,9%, сахар, песок плюс 1,6. Незначительно выросли цены на полукопченую колбасу, творог, вермишель и пастеризованное молоко. Огурцы и помидоры подешевели на 8%. Картофель потерял в цене почти 3%, капуста 2,3%. Владельцы торговых палаток выплатят ущерб за автомобиль, поврежденный сорванными ветром конструкциями. С иском в суд обратилась жительница Спартановки. Ее автомобиль G-Tour получил повреждения в декабре прошлого года. Стоимость восстановительного ремонта составила более 415 тысяч рублей. Сумма утраты товарной стоимости автомобиля более 60 тысяч. Владельцы торговых точек обвиняли сильный ветер, но установлено, что чрезвычайного характера в этот день погодные условия не носили. Тракторозаводский райсуд искался владельцев торговых палаток 541,5 тысячи рублей, пишет «Высота 102». Российское правительство передумало продавать алкоголь в дьюти-фри на внутренних авиарейсах. Законопроект был внесен Кабмином в Нижнюю палату в ноябре 2023 года по инициативе Минфина. Тот хотел поддержать бизнес, пострадавший от санкций и пандемии ковида. Но правительство отзывает из Госдумы проект федерального закона, говорится в письме с подписью вице-премьера, главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, пишет газета «Известия». Источник в правительстве, комментируя это решение, сообщил, что инициатива утратила актуальность. Официальный доллар сегодня 76.40, евро 87.35.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 32-34.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит.
1: Рок-н-ролл, латино, диско.
0: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
1: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: И такие песни тоже содержат очень много летнего настроения, а мы не против. С вами Андрей Королев. Хорошего вам рабочего четверга. Впереди у нас замечательная песня, которую можно подпевать. Называется она «Ветер перемен».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Одна из самых загадочных французских певиц Милен Фармер и ее новая работа, которую можно перевести как «Чей теперь черед?». Известно, что этот сингл войдет в предстоящий альбом, релиз которого намечен на осень. Впереди у нас много прекрасной музыки, и в том числе из серии «Золотые хиты». Послушаем «Bad Boys Blue», «Don't Walk Away», Сюзанна.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7. Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега Радио Спутник.
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Когда приближается уже вечер рабочего дня, хочется добавить немного мистики, романтики, может быть, волшебства. У нас впереди, кстати, Бенсон Бун, который с этим легко справляется. Его песня «Mystical Magical». Но прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Высокая пожароопасность объявлена на большей части Волгоградской области, в том числе в самом Волгограде и в городе Спутники Волжском, сегодня и завтра. Об этом сообщает МЧС по региону. Это связано с жарой и порывистым ветром. Граждан призывают быть аккуратнее с огнем. Владельцы торговых палаток выплатят ущерб за автомобиль, поврежденный сорванными ветром конструкциями в декабре прошлого года. Тракторозаводский райсуд взыскал с владельцев торговых палаток 541,5 тысячи рублей, пишет «Высота 102». Британская певица Бонни Тайлер скончалась на 76-м году жизни. Неожиданно в больницу в Португалии, где в последнее время лечилась после перенесенной операции на кишечнике. СМИ писали, что у нее возникла инфекция из-за разрыва аппендикса. Россияне стали меньше есть хлеба за последние 15 лет, но больше стали есть белки, овощи и фрукты, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она назвала это положительной тенденцией, пишет РИА Новости. Людмила Гусева, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 32-34.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка нас сопровождает всегда, а лучшие хиты собираются вместе в золотой коллекции и звучат без перерыва в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске у нас Pink, Just Give Me A Reason, чуть раньше Boom Funk MC, а откроют золотую коллекцию Alphaville и нестареющий хит Forever Young.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: В золотой коллекции этого часа Pink «Just Give Me a Reason». Нам с вами, в принципе, не нужна никакая причина, чтобы послушать лучшие хиты прошлых десятилетий. Нужно всего дождаться последнюю четверть часа и насладиться золотой коллекцией. Ждем с нетерпением очередной выпуск. Совсем скоро послушаем Дэвида Шарве с песней «Leap of Faith», а еще у нас по плану инструментальная музыка, знаменитая скрипачка Линдси Стирлинг и танец «Феи Драже».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придония» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В России подешевели почти все сезонные овощи, пишет газета «Ведомости». По данным Росстата, средняя стоимость картофеля в январе-мае этого года снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 30%, до 52,5 рублей за килограмм. Та же ситуация с другими овощами. Белокочанная капуста за это время подешевела также на 30%, до 42 рублей. Репчатый лук на 22%. Исключением стал редис, цена которого за год выросла в 1,5 раза. Огурцы и помидоры тоже подорожали за год, но незначительно, на 2,2% и 2,8% соответственно. В Волгоградской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Гидромет предупредил о приближении иссушающего почву суховея. Опасное природное явление сохранится в течение 3 ближайших суток. По информации специалистов, сложнее всего ситуация в Заволжье. Здесь уже фиксируются раскаленные массы воздуха на Паласовской метеостанции. В целом предупреждение для региона будет действовать до 10 часов утра 11 июля. Одновременно под Волгоградом введен желтый уровень погодной опасности из-за гроз и ветра. В Волжском из-за кондиционера погибла пенсионерка. Пострадал 3-летний малыш. По данным МЧС, причиной пожара стал неисправный удлинитель, к которому был подключен кондиционер. Почувствовав задымление, хозяйка квартиры попыталась самостоятельно покинуть жилье, однако спастись не смогла. Она погибла, отравившись угарным газом. Пострадавший ребенок сейчас проходит лечение в отделении токсикологии больницы номер 25, сообщает В1. Волгоградцам после масштабного сбоя в работе туроператора вернули возможность летать в Турцию напрямую. При этом туроператор до конца так и не восстановил свой сайт. На нем по-прежнему ведутся технические работы. Доступен не весь функционал, рассказали сотрудники одной из фирм. Но наблюдается высокий спрос путевок на море. Как напоминает «Высота 102», с масштабным сбоем в работе сайта туроператора «Fun & Sun» волгоградцы столкнулись в конце июня. Продажи встали по всей России. Сейчас специалисты компании вручную восстанавливают заявки, формируют списки и отправляют туристов, но процесс не быстрый. Самолеты летают полупустыми, организация несет многомиллионные убытки. Набравший на ЕГЭ по математике 99 баллов, школьник из Москвы решил пересдать экзамен. Он непременно хочет набрать абсолютный максимум, то есть 100 баллов. Мальчик говорит, что уверен в своих силах. Я напомню, что при пересдаче в зачет идет последний результат, даже если он хуже, а предыдущая оценка аннулируется. Доллар 76.40, евро 87.35.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 32-34.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: немного светлой музыки в стиле диско, хотя песня называется «В темноте» — «In the dark». И даже в таких песнях тоже много летнего настроения. С вами Андрей Королев. Хорошего дня вам, отличного рабочего четверга. Впереди у нас Вячеслав Бутусов. «Берег».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
4: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
7: есть запчасти на Гринар.
8: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
9: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
8: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
10: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: такое кто? Так называется песня Ванатека «Someone». Ну, кто, если не я, напомнит нам о прекрасном празднике, который точно можно отмечать кофе и чаем, потому что сегодня отмечается День сахарного печенья. А это мука, яйца, сахар и масло. Вот четыре ингредиента, без которых сахарное печенье не получится. Впереди Мадонна, Лаис Лабонита. Музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Телефон рекламной службы 52 62.

0: Надеюсь, ваш рабочий четверг проходит успешно, с изрядной долей везения и, конечно же, с музыкальными новинками. Про них не забываем. Впереди у нас One Republic, Need Your Love. А прямо сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Казахстан ограничил въезд транспорта из соседних государств, в том числе из России. Один автомобиль может въезжать в страну не более одного раза в сутки. Решение принято с целью не допустить серого вывоза автотоплива. 6 рейсов задерживаются и 2 отменены в Волгоградском аэропорту. Всю минувшую ночь в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности, но аэропорт при этом работал без ограничений. В Волгограде 20-летняя девушка вскрыла сейф своей матери и выбросила в окно более 7 миллионов рублей. Внизу сверток с деньгами забрал курьер. Девушка стала жертвой мошенников и поверила в легенду про безопасный счет. Кстати, курьера уже задержали, пишет «Комсомольская правда». Аудитория YouTube в России растет, несмотря на ограничения. По данным газеты «Коммерсант», с начала года дневная аудитория заблокированного сервиса составила 22,4 миллиона человек. Рост на 4%. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра ясно, без осадков, ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, ночью плюс 22-24, завтра днем плюс 32-34.
3: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Спасибо, что выбрали радио «Спутник».
1: 105.1 FM.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

ольхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охоты.

0: вот сейчас пришло время познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске Джерри Холливелл, Wet. И откроет золотую коллекцию песня, слова которой знать не обязательно, но подпевать можно запросто. Это Адриана Челентано, Сюзанна.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-7-41, 16+.
3: Не будет на стенах у нас перелома.
4: Не будет, если кирпич выберешь строма.
5: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
6: Натяжные

0: спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
1: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: И даже таким образом можно радоваться дождю под песню Джерри Холливелл «It's Raining Man». С вами Андрей Королев. Желаю вам приятного вечера рабочего четверга. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с пяти с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и гитарист-виртуоз Виктор Зинчук.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание. Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Москве надеются, что США вернутся к процессу урегулирования конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Мы надеемся, что после того, как, несмотря на значительное осложнение, американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана, настанет черед и возобновление их усилий на украинском направлении, цитирует его Интерфакс. Песков добавил, что телефонного разговора Путина и Трампа пока не было, но Владимир Путин открыт к общению. В Волгограде 39-летний мигрант ограбил кассу автостоянки. Ночью проник в служебное помещение, толкнул пожилого охранника и просто забрал деньги – 7 тысяч рублей. Инцидент произошел 11 июня. Грабитель попал на камеру уличного видеонаблюдения. Владелец стоянки обратился в полицию, грабителя объявили в розыск, и вскоре полицейские обнаружили его в городище. Как выяснилось, иностранец неоднократно судим за аналогичные преступления. В отношении фигуранта возбудили уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы, сообщает «Высота 102». Цены на бензин в Волгоградской области растут на фоне топливного ажиотажа и очередей. По данным Росстата, за неделю с 30 июня по 6 июля бензин подорожал от 11 до 20 копеек за литр. Больше всего прибавил дизель – 23 копейки. 92-й, по данным на 6 июля, на заправках Волгоградской области в среднем стоил 65 рублей 5 копеек, это плюс 15 копеек. 95-й стоит от 72,5 рублей, прибавив 20 копеек. За 98-й и 100-й придется выложить в среднем 94 рубля 19 копеек, плюс 11 копеек за неделю. Волгоградские пловцы завоевали 2 золота и установили мировой рекорд на первенстве Европы среди юниоров в Мюнхене. Об этом сообщает облспорткомитет. 17-летний Григорий Черногаев взял золото на дистанции 50 метров на спине, а 18-летний Михаил Щербаков завоевал золото в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем и установил мировой рекорд среди юниоров. Кстати, прежний мировой рекорд тоже принадлежал российской команде, в составе которой был Михаил Щербаков на первенстве мира прошлого года. У строителей впервые за несколько лет упали зарплаты. Высокая ставка ЦБ, дорогие кредиты и падение спроса на жилье заставили компании экономить на сотрудниках. Эксперты, на которых ссылаются «Известия», считают, что скоро похожее охлаждение затронет промышленность, транспорт и другие отрасли. Доллар 76.40, евро 87.35.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 32-34.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Диско.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
0: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: А это песня о таких чувствах, когда даже дыхание перехватывает Beautiful Madness, прекрасное безумие Майкла Патрика Келли. Меня зовут Алена Богданова. Добрый вечер, хорошего настроения вам желаю. Алена, с Город 312, послушаем песню «Вне зоны доступа».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
4: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
5: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
6: Не может быть!
7: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Ее уже признали лучшей поп-певицей этого года, британская восходящая звезда Оливия Дин. Песня называется «So Easy». Дальше у нас с вами еще Эрос Рамазотти.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной, что в доме у вас. Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.
2: Звезды в лужах делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
3: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить.

0: Прекрасно вам провести этот вечер четверга, хорошего настроения. Что касается музыки, далее Рэя, Натали Донт, но прежде еще новости коротко.
1: Здравствуйте. Сотрудники ФСБ сорвали масштабный теракт в Москве против высокопоставленного военного, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. Задержана гражданка России 2001 года рождения. В Калачевском районе во время рейда нашли человека, объявленного в федеральный розыск по подозрению в краже. Кроме того, в отдел полиции доставили 15 человек для проверки на возможную причастность к преступлениям. Такие рейды будут продолжены, сообщили в областной полиции. Высокая пожароопасность объявлена на большей части Волгоградской области до конца суток 10 июля. Как сообщили в региональном МЧС, это связано с жарой и порывистым ветром. Граждан призывают быть аккуратнее с огнем. Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Это подтвердил министр спорта России Михаил Дегтярев, пишет «Коммерсант». Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 32-34.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».
4: Spent 24 hours. Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: Самое время уже переходить к песням нашей золотой коллекции. Нас с вами ожидают Where the Wild Roses Grow, Ника Кейва и Кайли Миноук. Также Young and Beautiful Lana Del Rey. А еще Where the Champions легендарных Queen.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
6: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: в нашей с вами золотой коллекции Ланды Ле Рей, чью музыку часто называют кинематографической. Мы послушали саундтрек фильма «Великий Гэтсби», «Young and Beautiful». Далее у нас с вами еще «Jam and Spoon», «Set Me Free». До этого расскажу о погоде уже на последней работе, а чуть раньше инструментальная композиция «Memory».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
4: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Даты школьных каникул на 2026-2027 учебный год утвердили в Россию. Год начнется с 1 сентября, завершится 26 мая. Минпросвещение направило в регионы рекомендации по организации учебного процесса и графику школьных каникул. При обучении по четвертям осенние каникулы будут с 26 октября по 3 ноября, зимние с 31 декабря по 10 января, весенние с 27 марта по 4 апреля. Летние каникулы начнутся 27 мая. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля. Школы могут использовать федеральный учебный график, либо разработать собственный на его основе, пишет ТАСС. В Волгоградской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Гидромет предупредил о приближении иссушающего почву суховея. Опасное природное явление сохранится в течение 3 ближайших суток. По информации специалистов, сложнее всего ситуация в Заволжье. Здесь уже фиксируются раскаленные массы воздуха на Паласовской метеостанции. В целом предупреждение для региона будет действовать до 10 часов утра 11 июля. Одновременно под Волгоградом введен желтый уровень погодной опасности из-за гроз и ветра. В Волжском из-за кондиционера погибла пенсионерка. Пострадал 3-летний малыш. По данным МЧС, причиной пожара стал неисправный удлинитель, к которому был подключен кондиционер. Почувствовав задымление, хозяйка квартиры попыталась самостоятельно покинуть жилье, однако спастись не смогла. Она погибла, отравившись угарным газом. Пострадавший ребенок сейчас проходит лечение в отделении токсикологии больницы номер 25, сообщает В1. Волгоградцам после масштабного сбоя в работе туроператора вернули возможность летать в Турцию напрямую. При этом туроператор до конца так и не восстановил свой сайт. На нем по-прежнему ведутся технические работы. Доступен не весь функционал, рассказали сотрудники одной из фирм. Но наблюдается высокий спрос путевок на море. Как напоминает «Высота 102», с масштабным сбоем в работе сайта туроператора «Fun & Sun» волгоградцы столкнулись в конце июня. Продажи встали по всей России. Сейчас специалисты компании вручную восстанавливают заявки, формируют списки и отправляют туристов, но процесс не быстрый. Самолеты летают полупустыми, организация несет многомиллионные убытки. Аудитория YouTube в России растет, несмотря на ограничения в стране. С января по май дневная аудитория заблокированного сервиса составила 22,4 миллиона человек, это плюс 4%. По словам экспертов, растет осведомленность обычного населения о методах обхода ограничений, и люди продолжают смотреть привычный контент. Пока российские площадки не вырастят собственных авторов и не накопят библиотеки, разрыв по качеству смотрения сохранится, даже если по охвату российских платформ будет преимущество, поясняют эксперты. Кстати, отечественные площадки тоже растут. Так, аудитория ВК-видео составляет 42 миллиона человек, и это лидер среди видеосервисов в России, пишет «Коммерсант». Доллар 76,40, евро 87,35.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 32-34.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Константин Никольский, кстати, со своей женой Мариной Никольской. Он познакомился еще в школе. Я вам желаю хорошего вечера. Спасибо, что время проводите с нами. А дальше для вас еще композиция «Love Tonight».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.

0: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки ГРАС. Идеальная геометрия и отличная цена. Премьер «Строй Волгоград». 60 57 57.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Этот великолепный хит прилетел к нам из 80-х. The Miracle of Love, Eurythmics. Дальше у нас с вами еще Григорий Лепс. Самый лучший день. И было бы здорово в каждом дне находить что-то очень хорошее.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500.
4: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Смотр».

0: Главные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: На очереди у нас с вами современный музыкант Зейн с композицией «Die for me». Но прежде еще нам Анна Романова расскажет горячую десятку.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Коралловые рифы – это самые древние и разнообразные морские экосистемы на Земле. Известно, что это естественные подводные фильтры. Рифы постоянно фильтруют воду, улавливая микроорганизмы и повышая прозрачность воды. Сегодня коралловые рифы. Кораллы – это крошечные живые организмы, полипы, а не растения и не камни. Они состоят в близком родстве с медузами. Коралловые рифы существуют более 400 миллионов лет. Они занимают менее 2% площади океана, но служат домом для четверти всех морских обитателей. Рекордсмены по биоразнообразию – это рифы так называемого кораллового треугольника. Это акватория между Филиппинами, Индонезией и Малайзией. Там обитают около 76% всех известных в мире видов кораллов и тысячи разновидностей рыб. Кораллы растут невероятно медленно – от 1 до 5 миллиметров в год. Формирование массивного рифа занимает многие тысячелетия. Рифы очень шумные. Здоровый коралловый риф издает постоянный громкий гул, треск и щелканье. Их генерируют креветки, рыбы и сами полипы. Личинки кораллов и рыб, которые дрейфуют в открытом океане за километры от рифа, ориентируются на этот звук, как на акустический маяк, чтобы найти дорогу домой. Кораллы – жестокие агрессоры. Место на рифе ограничено, поэтому разные виды кораллов ведут непрерывные войны за пространство. У кораллов есть специальные боевые щупальца, которые могут переваривать и выжигать соседей. Кораллы создают собственную SPF-защиту – особые флуоресцентные белки, которые защищают их от солнца. На рифах действительно процветает мафия. Хищники умеют договариваться между собой и охотятся сообща. Например, так делают гигантские мурены и рыбы-групперы. Гибкая мурена выгоняет рыбу из укрытия, а группер ловит ее на выходе. Также процветают и хорошие сообщества. Крошечные щелкающие креветки практически слепые, но они отличные строители нор. Они делят жилье с рыбами-бычками. Бычок работает глазами и предупреждает креветку об опасности взмахом хвоста. Чтобы связь не терялась, креветка всегда держит один свой усик на теле бычка. Это очень мило, мне кажется. И что на первом месте? Коралловые рифы бывают не только в теплых тропических морях и океанах. В полярных регионах на глубине от 200 до 1500 метров в ледяной воде процветают очень необычные кораллы, о которых я расскажу вам в следующий раз.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 32-34 градуса.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: На подходе у нас с вами золотая коллекция, в ней появится великолепная Селин Дион. И, кстати, она возвращается на сцену в сентябре и октябре. Она даст 10 концертов на парижском стадионе. Кроме Селин Дион в нашей тройке Майкл Джексон, а еще Сиси Кэтч.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
3: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН, ОГРНП 326-774-681-480. Москва.
4: Мы вечно куда-то спешим. Даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
5: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

в нашу с вами золотую коллекцию Селин Дион «A New Day Has Come». Вам прекрасного летнего вечера. Оставайтесь с нами. А скоро послушаем Scorpions, да, Sen You Wanna Know. До этого еще музыка, над которой время не властно. Композиция Эннио Морриконе.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В России подешевели почти все сезонные овощи, пишет газета «Ведомости». По данным Росстата, средняя стоимость картофеля в январе-мае этого года снизилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 30%, до 52,5 рублей за килограмм. Та же ситуация с другими овощами. Белокочанная капуста за это время подешевела также на 30%, до 42 рублей. Репчатый лук на 22%. Исключением стал редис, цена которого за год выросла в 1,5 раза. Огурцы и помидоры тоже подорожали за год, но незначительно, на 2,2% и 2,8% соответственно. В Волгоградской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Гидромет предупредил о приближении иссушающего почву суховея. Опасное природное явление сохранится в течение 3 ближайших суток. По информации специалистов, сложнее всего ситуация в Заволжье. Здесь уже фиксируются раскаленные массы воздуха на Паласовской метеостанции. В целом предупреждение для региона будет действовать до 10 часов утра 11 июля. Одновременно под Волгоградом введен желтый уровень погодной опасности из-за гроз и ветра. В Волжском из-за кондиционера погибла пенсионерка. Пострадал 3-летний малыш. По данным МЧС, причиной пожара стал неисправный удлинитель, к которому был подключен кондиционер. Почувствовав задымление, хозяйка квартиры попыталась самостоятельно покинуть жилье, однако спастись не смогла. Она погибла, отравившись угарным газом. Пострадавший ребенок сейчас проходит лечение в отделении токсикологии больницы номер 25, сообщает В1. Волгоградцам после масштабного сбоя в работе туроператора вернули возможность летать в Турцию напрямую. При этом туроператор до конца так и не восстановил свой сайт. На нем по-прежнему ведутся технические работы. Доступен не весь функционал, рассказали сотрудники одной из фирм. Но наблюдается высокий спрос путевок на море. Как напоминает «Высота 102», с масштабным сбоем в работе сайта туроператора «Fun & Sun» волгоградцы столкнулись в конце июня. Продажи встали по всей России. Сейчас специалисты компании вручную восстанавливают заявки, формируют списки и отправляют туристов, но процесс не быстрый. Самолеты летают полупустыми, организация несет многомиллионные убытки. Набравший на ЕГЭ по математике 99 баллов, школьник из Москвы решил пересдать экзамен. Он непременно хочет набрать абсолютный максимум, то есть 100 баллов. Мальчик говорит, что уверен в своих силах. Я напомню, что при пересдаче в зачет идет последний результат, даже если он хуже, а предыдущая оценка аннулируется. Доллар 76.40, евро 87.35.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 32-34.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит на «Спутнике».
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детки. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик» компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: Это Кит Ларой и Джастин Бибер. Кстати, Джастин Бибер выступит в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу. В шоу также примут участие Мадонна и Шакира. А у нас с вами дальше «Танцы минус». Послушаем песню «Диктофоны».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.

0: музыкальный пульс этого вечера, композиция Фива «Dream». Дальше у нас с вами еще золотой хит Рике Повери «Коза Сей».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Привет, соседка! А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
4: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
5: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Легкого, приятного вам отдыха после работы, хорошего настроения. И самое время уже заглянуть в нашу с вами золотую коллекцию, а в ней Army of Lovers, Crucified, Lighthouse Family, Run, а еще послушаем балладу Глена Медейроса.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
5: есть запчасти на Гренар.
6: Гренар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
7: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гренар до 1 сентября 2026 года.
6: Загляни на Гренар.ру. Удобно, точно и в срок.
8: О, Гренар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
9: Золотая коллекция «Радио «Спутник».»

0: Lighthouse Family в нашей с вами золотой коллекции. Далее Liz McLaren and Woman in Love. До этого еще послушаем нидерландскую саксофонистку Кэнди Далфер. Она играет в направлениях smooth jazz, funk и R&B, разбавленный джазом, хип-хопом и соулом. Послушаем ее композицию Don't Go.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В 5 регионах России ввели продажу бензина по четным и нечетным дням в зависимости от номера автомобиля. Такой порядок действует в Мордовии, Нижегородской, Астраханской областях, а также в Псковской и Липецкой. Меры разной степени жесткости, введенные властями или отдельными АЗС из-за ситуации с топливом, действуют в 80 регионах России, пишет РБК. Президент Владимир Путин на этой неделе провел совещание, на котором назвал трудности с бензином в регионах временными, а также заявил о высоком запасе прочности энергосистемы России. В Волгоградском областном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК опровергли информацию о введении новых ограничений на отпуск топлива. Власти призывают доверять только официальным и достоверным источникам. Появившаяся в интернете информация о якобы введении QR-кодов и прочего не соответствует действительности, сообщили в администрации. В облпромторге напомнили, что топливные сети установили лимит на отпуск бензина на АЗС на одну транзакцию 20 литров, дизельное топливо 60 литров в городе и 200 литров на трассах. Отдельные условия предусмотрены для владельцев топливных карт. Это позволяет АЗС резервировать ресурс для социальных, медицинских и оперативных служб, пишет В1. В Волгограде оборвавшийся контактный провод троллейбуса повредил несколько машин, включая рейсовый автобус. Инцидент произошел утром 9 июля у поворота на улицу тракторостроителей. К счастью, люди в аварии не пострадали. Как рассказали водители, у автобуса повредило два боковых стекла, у одной машины лобовое, у внедорожника боковое зеркало, посыпались стекла. Из людей, к счастью, никто не пострадал. В метроэлектротрансе подтвердили информацию об аварии и пояснили, что такое бывает из-за жары, и пообещали разобраться в ситуации и выплатить компенсации пострадавшим. 7 зон отдыха с купанием работают в Волгоградской области. Они получили соответствующие разрешения, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Среди них пляж в Красноармейском районе, пляж на острове Сарпинский в Волгограде, городской пляж в районе СНТ Изобилия в Волжском, в районе хутора Бобры, пляж Крит и база отдыха «Река и песок» в Среднеахтубинском районе, в загородных детских оздоровительных лагерях «Чайка» в Светлоярском районе и «Золотой колос» в Новоаннинском, пишут городские вести. Россияне сообщили, какую пенсию они считают комфортной. По итогам соцопроса выяснилось, что это 80 тысяч рублей. При этом почти 70% опрошенных беспокоятся о том, как будут жить на пенсии. 31% оценивают свои переживания как очень сильные. Подавляющее большинство связывают тревогу с риском нехватки денег, низким размером пенсии, возможной бедностью, ростом цен. Сбережения есть только у 38% респондентов. 60% сообщили об их отсутствии. Те, у кого есть накопления, могут прожить на них максимум полгода, не меняя привычного образа жизни. Доллар на пятницу 75.93, евро 86.59.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 32-34.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это была Оливия Адамс. Композиция называется «Fool Me Once». Далее Чайф, 17 лет. Но прежде еще узнаем, что нового в мире авто из «Минуты драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Сегодня вторичный авторынок – это территория парадоксов, где за былую репутацию брендов приходится серьезно переплачивать. Эксперты журнала «За рулем» составили список популярных иномарок, цены на которые сейчас откровенно завышены. Лидер антирейтинга – Toyota RAV4. За 10-летний экземпляр просят до 3 миллионов рублей. Но оправдана только покупка версии с классическим автоматом и мотором 2,5 литра. Модификации с вариатором переоценены минимум на 200 тысяч. Далее – Toyota Corolla 11-го поколения, которая стоит дороже более крупного конкурентов, но оснащена капризным вариатором. Также в списке Kia Rio. Она стоит в среднем на 50 тысяч дороже своего технического близнеца Hyundai Solaris. А Hyundai Tucson, по непонятным причинам, дороже родственного Kia Sportage. И, наконец, за Skoda Octavia просят на 100 тысяч больше, чем за Volkswagen Jetta, хотя вся разница лишь в объеме багажника. Напомню, это мнение экспертов журнала «За рулем». У каждого из нас оно может быть другим, но вывод простой. Оценивать надо реальное техническое состояние машины, а не только громкое имя.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте «Хит-хор». Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. ОГРН-П-326-774-681-480. Москва.
5: Телефон рекламной службы 52-62-40.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Есть у меня для вас кое-что новенькое, новый хит от Taylor Swift, I Knew It, I Knew You на подходе. Но прежде еще Анна Романова расскажет нам гороскоп уже на последний рабочий.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить, но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы, неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки, хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы, чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы, будет важна ваша способность импровизировать. Сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы, вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы, иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важней. Стрельцы, общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги, день гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи, отложите поездки и переговоры, а если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы, день попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 32-34.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Золотая коллекция «Радио Спутник».
1: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
2: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 32-34.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спасибо, что выбрали радио «Спутник».
1: 105.1 FM.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 32-34.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
1: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Приятного вам отдыха, хорошего настроения. А в это время с нами Анна Романова. Она приоткроет завесу завтрашнего дня, расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вена, все может пойти не так, как планировалось. Шансов на гладкое течение событий очень мало. Тельцы, какие-то дела придется приостановить, но лучше пауза, чем новые ошибки. Близнецы, неспокойный день. Вас могут подвести эмоции, в том числе тревога и раздражение на близких. Раки, хороший день для восстановления. Позвольте себе отдаться житейским удовольствиям и ничего не деланию. Львы, чем больше вы будете ожидать от людей или от ситуации, тем жестче будет разочарование. Снизьте немного планку. Девы, будет важна ваша способность импровизировать, сделать что-то привычным способом окажется почти невозможно. Весы, вы увидите дополнительные пути решения текущих задач. Возможно, от предыдущих решений лучше будет вообще отказаться. Скорпионы, иногда лучше подождать. Правила игры меняются, и пока неизвестно, какие из них будут важней. Стрельцы, общий фон будет благоприятным, но отдельные люди могут вести себя неподобающе. Нужно быть готовыми к разным сюрпризам. Козероги, день гедонизма и настроение типа «живем только раз». Будьте осторожны, возможно, переедание и большие траты. Водолеи, отложите поездки и переговоры, а если это невозможно, готовьтесь к сложностям и неожиданным вопросам. Рыбы, день попыток решить новые проблемы старыми методами. Прогресс в делах маловероятен.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 32-34.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра у нас с вами будет ясно, без осадков, ветер северо-восточный от 2 до 7 метров в секунду, ночью 22-24 градуса, а днем 32-34.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Поцелуями нежными лепестками

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. «Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

волей судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.